0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: тож, ким я захопляюсь мовчки, не чекане, не так от не жадане гості.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

шайков силуэты. Тут нильские гуси ходят, як фацеты. Тут под моим домом пацуки помером с хундов династию ведут, аж от самых небелунгов

бачу пухкий бит твоей молодой крови. Ты не поддайся мне, мы наявучи у сне. Просто отжуй мой рух и наш танец у двух.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Oh, Father, tell me.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Напередодні Дня Веда у беларускай медіапрасторы разгарылася спрэчка пра тое, як мусяць выглядаць дзеці, калі ходзяць у школу.
2: Нагодай сталі пасты ў трэц за апублікаванымі патрабаваннямі сярэдняй школы нумар 1 Баранавічаў і Жабінкі, а таксама першай гімназіі Брэста да знешняга выгляду і прычоскі вучняў.
1: Зыходзячы з гэтых патрабаванняў, хлопчыкам забараняецца рабіць яркія і экстравагантныя стрыжкі, фарбаваць валасы, брыць галаву пад нуль ці выбрываць на ёй узоры, а дзяўчынкам мець яркі макіяж і лак для пазногцяў, насіць буйную біжутэрыю і зноўку распушчаныя валасы.
2: У каментарах дыскусія. Адныя лічаць, што вучні мусяць быць падобныя да вучняў, іншыя, што адна справа акуратнасць, а іншая адмова ад любой індывідуальнасці.
1: А што думаюць на гэты конт настаўнікі? Тэлеканал Белсад пагутарыў з выкладчыцай матэматыкі Таццянай Крапіневіч.
3: Ну, во-первых, эти рекомендации были как раз-таки непосредственно уже перед 1 сентября, и это значит, что будут проверки, значит, детей будут проверять на, под эти стандарты. А во-второе, на мое мнение, больше резонанс – это то, что так как, если бы было просто написано, дети должны быть опрятными. Это одна история. А когда предлагают конкретные картинки, образы, как ребенок должен быть выглядеть, для меня это как какой-то каталог внешности, да, чтобы дети соответствовали этому каталогу внешности. И, соответственно, это все и выкликало такой вот большой резонанс среди родителей. Я ни в коем случае не отменяю, что правила нужно отменить, их не должно быть, но правила должны быть разумными. Правило должно отвечать на вопрос, а какую проблему оно решает? Вопрос, какую проблему решает длина или цвет волос или форма прически. Конечно же, есть требования там, к безопасности, гигиене, санитарной нормы и так далее. Но когда мы диктуем ребенку, какой длины должны быть волосы, какой формы должен быть завиток, и это все должен учитель проверять, это, вспомним еще, что добавили сюда моменты, когда он должен контролировать содержимое его портфеля, то, естественно, меньше времени остается на учебный процесс и меньше времени уделяется непосредственно образованию.
4: Больше бюрократии и утемлику увозят заполнение шитков, так, школьных, подробязных. Это спадарня Татьяна зроблена деля чего?
3: Я не вижу в этом какой-то такой сильной какой-то крамолы или чего-то для чего-то специально, ну, чтобы было под контролем, больше находились под контролем, чтобы самого все были унифицированы, чтобы меньше было проблем. Да? Если все выглядят одинаково, ходят одинаково, говорят то, что нужно, то и проблем меньше, и свобода мыслей меньше.
4: Але глядите, вот покритиковали батьки за эту инициативу Баранавичской школы, они выдалили эту информацию, позднее наши коллеги из порталу «Зеркало» дозвонились до школы, они сказали: ну, ведаете, давайте не будем тут обмерковываться, мы трымляемся делового стилю, але коли ваш хлопчик прыйдет там, ну, хотя б с некой такой оригинальной прической, мы там не будем никого, мавлял, отправлять до дому. Ну, то значит, все ж таки есть некий отворотная совесть, все-таки реагуют и чиновники, и наставники, и вот керавництво этих научальных установок на такую критику.
3: Конечно, реагируют. И здесь для меня, ну, мотив мы можем только догадываться, какой, конечно, это общественный резонанс, да, что такое выкликало общественный большой резонанс, это вся история, но интересно, что сама же школа ссылается на свои же правила 25-го года, где четко было написано, что нельзя там аксессуары, яркий цвет волос и так далее, и так далее, и там же в этих правилах написано, что должно учитываться, соблюдаться право на человеческое достоинство. Для меня здесь вопрос, если аккуратность, чистота, гигиена, это все хорошо и правильно, то когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и кто ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
4: А Министерство адукации неким чином регулирует вот правила причесок школьных, допустим?
3: В постановлениях, в законодательстве четко прописано опрятный, чистый вид. Но опрятный – это такое оценочное понятие. Когда мы уже говорим о том, что какой формы завиток, какой длины волосы, то это уже вмешательство в личность ребенка.
5: Ці можна гіпотетично уявить конфликты, коли уже мы так разбираем прически, коли на прэтэнзію настаўнікаў альбо адміністрацыі школы. Можа прыйсці сустрэчная прэтэнзія, таму што вось як рэакцыю вось на гэтае рэгуляванне прычосак я бачу ў блогераў беларускіх фотаздымкі саміх там дырэктарак, вот адміністрацыі, у которых на галаве, прабачце мне, чорці што творыцца. Вот гіпатэтычна хаця б можна будзе неяк.
3: Ну, конечно. То есть мы запрещаем детям, там же 11 класс, 10 класс. Я знаю историю, когда заставляли девочек идти в туалет смывать косметику. В то же самое время учителям никто это не запрещает делать. Правда же, это уже администрация. Поэтому очевидно, что конфликты могут быть на этой причине.
2: Настаўніца математыкі Таццяна Крапінєвіч прокаментавала патрабаванні школы да знешняга выгляду дзяцей.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Одна хвіліна застається до 6-ї години в Польщі, 7-ї у Білорусі. Сьогодні середа, 2 вересня. При мікрофоні Микола Вавранюк. Починаємо з нашого календаря. 2 вересня 1934 року в Вільні помер Миколай Ільяшевич, білоруський історик, географ, педагог. У 1998 році у Мінську помер Ян Матусєвич, уніяцький святар, декан білоруської греко-католіцької церкви, похованы на кальварийских могилках белорусской столицы. В том же самом году, в 98-м, в Белостоку помер Микола Гайдук, белорусский письменник, публицист, педагог, який написав супольно з жонкой амаль 10 подручников по белорусской мове.
1: Радио «Рация».
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7-я година, в Польщі 6-я.
3: Украина начинает операцию по блокированию российского неба. Владимир Путин назвал державным терроризмом намер Украины закрыть российскую поветренную простору. У Амстердаме намешана лекция нобелевского лауреата Олеся Беляцкого внутри туремной системы Лукашенки.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поветренная простора России фактично становится полностью небеспечной, и Украина начинает операцию по блокованию российского неба. И он попередил авиакомпании, страховщиков и всех, кто користается ключевыми российскими аэропортами, что дальнейшие полеты в Россию, связанные с рызыкой. Просто дроны у неба России будут так, что треба на это зважать. Хоть российская улада про это не поведомляя, как належить, але российское небо де-факто будет закрываться. Война, что развязана Россией, закрывая ее небо, подкреслил Зеленский в своем звороте. Поводле его, миновита российская агрессия зробила небо Украины, Европы и самой России небеспечным. Первые ракеты и дроны полетели миновита с России и пересекли межу Украины миновита с российской поветренной просторы. И у протяг темы Путин отказал на слово Зеленского, что российское небо будет закрытое. Я не чул таких заяв, але коли это сказано услых, то это заявка на державный терроризм. Киев просит об обновлении перамов, об особистых встречах, але с террористами перамов не ведут. Коли над Россией будут отбываться трагедии с самолетами, Москва знойде, чем отказать. Хай никто не сумняется, заявил Путин на прошедшей учора пресс-конференции. Российский президент так само сказал, что любые войсковые объекты в Украине – это законная цель. Об магчимости ударов по военных объектах на территории Великобритании отзначил, что это секрет, военная таямница. А кроме того, Путин заявил, что Россия не наносит удары по керавництву Украины, бо потребные переговорщики для вырашения пытанию мирным шляхом. Просовывание российских войск на основных керунках за летние месяцы практически спынено. У вынику контрнаступальных деяний вызвано несколько десятков населенных пунктов. При этом стратегичный перелом на всей линии фронта на данном этапе не зафиксованы, каже аналитик программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
4: І зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
3: Сукупная сусветная финансовая и военная допомога Украине на гэты момент уже перевысила 200 миллиардов долларов. Только краины Евразвяза у межах мэтовых программ поставили больше за 1 миллион артиллерийских снарядов. Анонсная информация. 5 вересня у амстердамском отеле «Дебайле» отбудется лекция нобелевского лауреата былого политвязня Олеся Беляцкого внутри туремной системы Лукашенки. У своей лекции Беляцкий расповеде про борьбу за правы человека и демократичные свободы в Беларуси, обопираючися на свой особистый досвид активиста и политвязня, притягнутого до примусовой працы. За лекцией рушить услед выступ философа и феминистки Ольги Шпараги, якая поразважая про роль феминистской солидарности, клопоту и мастацкого супротиву у Беларуси беларускім дэмакратычным руху. Вечар пачнецца з аўдыёвізуальнага прадстаўлення, якое спалучае жывую музыку, створаную сумесна з выдавецтвам Music for Belarus і літаратурныя сведчанні, заснаваныя на эсэ беларускага юрыста і пісьменніка, таксама экс-палітвязня Максіма Знака. Пачатак мерапрыемства ў Амстэрдаме, нагадаю, 5 верасня о 18 гадзіне ў гатэлі «Де Балье». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца беларуска-польскім памежжы, тэмпература 13-14 градусаў, на заходніх ускраінах рэгіёну магчымыя раніцай ападкі. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, 1015-1016 гектапаскаляў, і такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння з захаду 3-4 метры на секунду, парывах да 10-11. У дзень зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, дажджы магчымыя толькі вечарам і ноччу, але каротка часовыя. Тэмпература днём 20-21 градус, у берасці можа быць яшчэ на 1 градус цяплей.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: На парозі осінь, затим зима. Це завжди тяжка пора у час війни. Українці вже бачать масштабне розбурення громадської інфраструктури, тому рихтуються до погаршення своїх побутових умов, рихтуються до тяжкої пори, каже Євген, білорус, який постійно проживає в Україні.
1: Ну, зараз опять українська власть предупреждает о том, что зима может быть очень сложной, самой сложной за все время. В принципе, каждый год такие предупреждения были, хотя и не без оснований. Сейчас очень много разрушений в Украине, складов, торговых центров и так далее. Поэтому да, поэтому зиму предвещают тяжелую. Надеюсь, что подготовка у власти к тяжелой зиме идет полным ходом. Как-то будут противодействовать этому всему. Но тем не менее, из самых больших страхов, наверное, вот это.
2: Наскільки відчувально змінився інформаційний фон і агульні настрої відносно війни?
1: Ніяк не змінився, все по-старому. Навіть якщо ситуація где-то что-то ухудшається, то люди не думають о том, чтобы что-то менять в плані отношения к происходящему и тому подобное. Просто люди готовятся и все, стараются как-то держаться, так скажем. В том плане, что как бы плохо не было, все равно мы знаем, кто враг и что нужно делать, и все. То есть моральный дух не сломить.
2: Настрой вокруг себя вы бачите, какие сирот местовых жихаров, это больше стомленности, мобилизации перед холодами?
1: Я бы не сказал, что что-то сильно отличается от предыдущих лет. Понятно, что люди устали, просто либо люди следят за войной, следят за всеми новостями и в курсе всех событий, либо нет. Вот и все. Если следят, ну, значит, они находятся в контексте, они понимают, что происходит. Конечно, новостей хороших особо не бывает. Вот. И за 5 лет уже можно было к этому привыкнуть. И очень часто и трагедии происходят, когда очень много людей гибнут. Но, тем не менее, как-то приходится жить дальше. И поэтому я не могу сказать, что есть какие-то изменения. Все равно война была 3 года назад, война была 2 года назад, и сейчас война продолжается.
2: А особисто выйти готовы уже до осенне-зимовых проблем с инфраструктурой? Чи є можливість рихтуватися?
1: Ну, морально я, в принципі, готов. Я не думаю, що прям буде сильно хуже, ніж в предыдущие годы, тому що і в предыдущие було доволі непросто, так скажем, і по 10 днів сиділи без світу, там по 5, по 10. Тому я не думаю, що щось сильно в этом плані зміниться. Вот, в плані фінансової підготовки. Ну, какая-то подготовка идет, но не сказать, что она реализована на 100%.
2: По ваших отчуваниях, эта осень уже будет опошней такой у военном плане, или еще напереди несколько сезонов?
1: Сложно что-то прогнозировать. Я могу слушать аналитиков, которые там говорят, и что и сейчас закончится, и через 3 года закончится, и ничего это на самом деле не дает. Мы больше просто готовимся к тому, что там еще хотя бы полгода будет война. Ну, и вот на вот эти полгода мы готовимся. А то, что там будет дальше, непонятно. В принципе, существует вероятность того, что война закончится раньше. Есть предпосылки, есть процесс, развитие которых может привести к окончанию войны. Конечно, оптимистичные прогнозы. Хотелось бы в них верить, но, тем не менее, просто живем дальше и все. Я не знаю, сколько она может продлиться. Она может продлиться и 5, и 10 лет. Непонятно сколько. Просто там кто быстрее устанет. Но тем не менее, 5 лет, конечно, такой большой уже срок для войны в целом, и по истечению которого что-то должно уже решаться, так скажем, в какую-то сторону.
2: Какие военные або внутриполитичный фактор ближайших месяцев, на ваш погляд, станет вырашальным для ситуации на фронте и в Украине в целом?
1: Ну, например, бензиновый кризис и атаки по НПЗ, я считаю, одним из самых перспективных направлений ударов Украины по агрессору. Потому что это вполне реально остановить полностью оккупантов, лишив их возможности не только вести боевые действия, но и в целом как-то жить в стране. Вот, если там бензина не будет, то и еды не будет, и уже будет не до войны, и люди не будут... У людей появятся гораздо более серьезные проблемы. А вот эти все экономические факторы, удары по Wildberries, Озон, это, естественно, все очень сильно бьет по экономической составляющей, но не является такой стратегической и может длиться очень долго. Плюс мы вот сейчас видим удары в ответ, очень неприятные, даже неприятные, конечно, не то слово, которое сюда нужно было бы сказать, но тем не менее, вот удары по МПЗ – это вот самый такой чувствительный фактор, который может реально изменить. Еще есть фактор такой, на который Украина не может повлиять непосредственно, это цена на нефть, которая зависит также от конфликта в Иране. Вот, если бы конфликт в Иране закончился и нефть пошла вниз, я думаю, это тоже могло бы очень поспособствовать быстрому окончанию войны. В том числе это уже могло бы случиться, если бы такая война не началась, ну, либо если бы она началась там через год, через два позже. То есть есть такое мнение, что диктатор сделал решение о продолжении войны именно на основе того, что в один момент нефть поползла вверх. И он подумал, что у него таким образом что-то получится продавить дальше за счет вот этой дорогой нефти, дополнительных финансов.
0: Говорив Євген, білорус, який постійно проживає в Україні, а про ситуацію як мирного населення, так само про сподівання українців на закінчення війни, питала його Аліса Поль.

это были легендарные гурты «Лис» и «Сады Антарктиды». Наша первая година сегодняшней раницы с рацией помаленьку наближается до конца. Пять хвилин еще остается. Пять хвилин до 7 годины в Польше, до 8 в Беларуси, пять хвилин до новин. А в этом выпуске Владимир Лапцевич скажет мишеньшим про жахливую дорожную аварию в Минску. Машина хуткой допомоги сбила двух девчонок. Я последовательности этого почуем от Владимира Лапцевича. Так само будет про проект адукационной платформы «Нация лидеров». Новый научный сезон начинается для громадских активистов и менеджеров. А тем часом у Беларуси за последние три года стало менее на 65 тысяч школьников. И про это так само почуем подробнее у новинах. Россия тиснет на Беларусь протягнуть ее до войны супрать Украины. Так лічаць у Киеве, ці так яно насамрэч, ці магчымы такі сцэнар, так сама ўжо пачуем неўзабаве. Да, навін яшчэ крыху музыкі, так як толькі што мы чулі, так сама ў нас легенда.

0: 20 хвілін до 8 години у Польщі, 9 у Білорусі. А у раніці з рацією тепер про політику. На Лукашенку можна впливати тільки такими сродками, яких він боїться. А боїться він санкцій. Каже, були каже поплечник Миколая Статкевича, а були політзневолені активіст Центру громадських ініціатив «Наш дом» Сергій Спариш.
1: Ну, прежде всего, репрессии остаются, только немножечко меняют свою форму. Об этом можно отдельно поговорить. Второе – это обострение геополитической обстановки и возможная подготовка к мобилизации, которая уже частично происходит. И третье – это возвращаются, судя по всему, персонажи 2020 года. Виктор Бабарико довольно активно заявляет о своих будущих планах. И интересная ситуация вокруг Сергея Тихановского в последнее время.
2: Что на данном этапе оказалось больше действенным инструментом – усмотрение санкций и все ж таки спробы не публично размовлять с белорусским режимом?
1: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия – это два основных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны. Поэтому и санкции нужны, и параллельные переговоры. Переговоры без санкций – это абсолютная чепуха. Если бы не было санкций, то никого бы он не отпускал. Зачем ему это?
2: И как менавіта гэтыя знешнеполітычныя процессы, рашэнні бягучага лета, ці ўжо мінулага, а паўплывалі на ситуацию внутри самой Беларуси?
1: Пока что судить очень трудно, потому что все решения принимают один человек, и поэтому нужно как-то залезть в его голову, чего мы, конечно, сделать не можем. Но мы видим только то, какие поступки он совершает. Например, ситуация с трансмиттерами возле украинской границы. Но, судя по всему, дроны как продолжали летать вдоль белорусской границы, так и продолжают. Вот. Ну и самое, конечно, тревожное, это то, что идет подготовка к возможной мобилизации.
2: А как это может отбиться на Беларуси, на белорусах?
1: Конечно, может быть война. Потому что уже сейчас Беларусь довольно активно участвует в войне против Украины, пусть не на неофициальном уровне, но количество людей, подписавших контракты с российской армией, выросло примерно в 100 раз. Огромное количество заводов работают на войне. Ну, зоны работают на войну. Я знаю, что во многих зонах, и в том числе там, где я был, ведется производство, например, ящиков для снарядов, а кое-где даже определенных деталей для ракет «Град». Вот, поэтому Беларусь уже довольно тесно работает на войну. Танковый завод в Беларуси занимается, например, починкой танков и БТРов, БМП из зоны военных действий. Мне рассказывал человек, который там работал, он сидел со мной. На самом деле, очень серьезная идет работа, к сожалению, но все может обосноваться. Если этой осенью будет мобилизация в России, если Россия пойдет на какую-то эскалацию, тогда он может, Путин может, конечно, принудить и Лукашенко пойти на какие-то шаги в этом же направлении. И уже мы видим, что определенные шаги производятся, к сожалению. И, например, одна из артиллерийских бригад доводится до численности военного времени, вот прямо сейчас. Это только одна бригада, но это может быть потом масштабировано. Вот это самое опасное. То есть это уже реальный шаг к возможной будущей мобилизации. Не какие-то слова.
2: И какие основные факторы будут вызначать внутреннюю политическую повестку Беларуси в ближайшие осеньские месяцы, как вы бачите это?
1: Ну, прежде всего, конечно, война, повторюсь. А второе – это возможный приезд Джона Коула, который анонсирован, вероятно, на середину сентября. И тогда могут быть какие-то опять переговоры. Возможно, кого-то отпустят. Но это не изменит ситуацию в целом, к сожалению. Репрессии продолжаются. Они только меняют немножечко свою специфику. Об этом, я думаю, потом можем отдельно еще поговорить.
0: Говорив Сергій Спариш, активіст Центру громадських ініціатив «Наш дом», недавно ще політв'язень, поплечник Миколая Статкевича.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Россия массированно атаковала Одессу. Есть пораненные мирные жихары. У Гомельской области у канализации загинули трое работников. У Менску несколько медицинских и научных установ отримали поведомление об минировании.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. Тягом усёй ночи на 2 вересня, коли Одесса означая свое 232-годзе, российская армия атаковала город и в область. Пошкоджены жилы шматповерховик, бизнес-центр, навучальные установы и энергетичная инфраструктура. Поводле мясцовых улад потерпели 8 человек, сярод их дитя. У 24-поверховом жилым доме пошкоджены кватеры 17 по 23 поверх. Выбуховая хваля так само пошкодила автомобиль. Били пропаркованные побач. У соседних домах выбило в окна. У іншой частцы города пошкодженная фасад и шкленне бизнес-центра. У офисных помешканиях успыхнул пожар. Потерпели автомобили. Разбурение зафиксованное так само на территории приватного предприемства и удачном доме. Пошкоджены транспорт, цалком знищена автозаправочная станция. А кроме того, потерпели две научальные установы. У городе часово не курсуют трамваи и троллейбусы. Масштабное разбурение цивильной инфраструктуры вызначить подрыхтовку Украины до чергового тяжкого осеньско-зимового периода. Насельництво краины загодя адаптуется до магчимого значного погоршения побытовых и энергетичных умов, каже белорус, який стало живе в Украине, спадар Явген.
4: Ну, сейчас опять украинская власть предупреждает о том, что зима может быть очень сложной, самой сложной за все время. В принципе, каждый год такие предупреждения были, хотя и не без оснований. Сейчас очень много разрушений в Украине, складов, торговых центров и так далее. Поэтому да, поэтому зиму предвещают тяжелую. Надеюсь, что подготовка у власти к тяжелой зиме идет полным ходом. Как-то будут противодействовать этому всему. Но тем не менее, из самых больших страхов, наверное, вот это.
3: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4,5 года. Лик потерпелых от боевых деяний и обстрелов идет на сотни тысяч человек. Трагичное здарэнне у Гомельской области. У Калинковичах у канализации загинули трое работников водоканала. Трагедия здарылася 1 вересня подчас плановых работ по обслуговыванию канализации на насосной станции. Работники чистили от бытового смети стеки у шахты канализации на помповой станции. Там находились 44-годовый начальник участка и двое слесаров во возрасте 43 и 37 годов. Праз некоторый час яны перестали выходить на совесть. Коллега, який приехал на станцию, знайшов у помешканні их особистые речи, а у каналізаційним колодежі зауважив ліхтарик, який плавав на поверхні. І он поведомив про гэта керавніцтву, після чого викликали МНС. Ратавальники достали з шахти тіли троїх мужчин, поведомив слідчий комітет. З шахти взяті проби повітря і стекових вод. До криминальных здарений. Учора у нескольких медицинских, минских медицинских и научальных установ поступили электронные поведомления про небыто закладенные выбуховые прилады. По усих адресах выезжали саперно-пиротехничные группы. Яны обследовали не только объекты, але и прилеглую территорию. Небеспечных предметов и выбуховых прилад не выявили. Зараз супрацовники милиции шукают тех, кто отправил лживые поведомления. По законе за загадя и лживое поведомление об небеспеце предугледжена криминальная отказность. Максимальное покарание до 7 годов позбавления воли. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Изменливая хмарность сегодня белорусско-польским помежи. У день без опадков, атмосферный тиск, крыху вышающий за норму, а ветер с заходу 3-4 метра на секунду. У порывах до 10-11. Температура днем 20-22 градусы. Температура ночью 12-13 градусов ночью. Максимум короткочасовые дожди в разных пунктах нашего помежа. Местами так само максимум густый туман. Завтра подобный день на сегодняшний. Изменливая хмарность без опадков и температура такая, как сегодня.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: 5 хвилин на 10-ю годину Польщі, на 11-ю у Білорусі. Я, Микола Павранюк, уже дякую за увагу, поскольку раніца з рацією завершилася, а день з рацією починає Лявон Вольський.

0: сонце со своих сховищев, холодные и засохшие, просят воды, и как овечки становятся в должезные черги за едой и водой. Глядел я на их и думал, вось они хотели завоевать целый свет. Прилипла до меня одна немка, как для яе без царги набрать воды, бо спешалася до своих детей. Хотел было отопхнуть ее от себе прикладом, але супокоился, я ж не фашист, каб их методы переймать. И набрал я ей воды, хай вспоминая польского жолнера. Антон Мордань закончил войсковую службу в вересне 1945 года и поселился в Гайновце. Стал лесником.
1: Сторонки тыдневіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: вырашаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem.

Брус Спрингстин на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток-Гародня», 99.2 FM «Берасте» «Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Привитание усім, особливо тем, кто может только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, зменливая хмарность, местами махчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 19 до 23 тепла, ветер заходний от слабого до умеренного, местами порывистый, атмосферный тиск высший за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Украина починає операцію по блокуванню російського неба. Владимир Путін назвав державним тероризмом намір України закрити російську повітряну простору. У Амстердамі намечена лекція Нобелівського лауреата Олеся Беляцького «Внутри туремної системи Лукашенки».
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поветренная простора России фактично становится полностью небеспечной, и Украина начинает операцию по блокованию российского неба. И он попередил авиакомпании, страховщиков и всех, кто користается ключевыми российскими аэропортами, что дальнейшие полеты у России связаны с рызыкой. Просто дроны у неба России будут так, что треба на это зважать. Хоть российская влада про это не поведомляет, как належить, але российское небо де-факто будет закрываться. Война, что развязана Россией, закрывая ее небо, подкреслил Зеленский у своем звороте. Поводле его, миновито российская агрессия зробила небо Украины, Европы и самой России небеспечным. Первые ракеты и дроны полетели миновито с России и пересекли мяжу Украины миновито с российской поветренной просторы. У протяг темы. Путин отказал на слово Зеленского, что российское небо будет закрытое. Я не чул таких заяв, але коли это сказано услых, то это заявка на державный терроризм. Киев просит об обновлении перамов, об особистых встречах, але с террористами перамов не ведут. Коли над Россией будут отбываться трагедии с самолетами, Москва знойдет, чем отказать. Хай никто не сумняется, заявил Путин на прошедшей учора пресс-конференции. Российский президент так само сказал, что любые войсковые объекты в Украине – это законная цель. Об махчимости ударов по военных объектах на территории Великобритании отзначил, что это секрет, военная таемница. А кроме того, Путин заявил, что Россия не наносит удары по керавництву Украины, бо потребные переговорщики для вырашения пытанию мирным шляхом. Масштабные разбурения цивильной инфраструктуры вызначают подрыхтовку Украины до чергового тяжкого осеньско-зимового периода. Насельництво краины загодя адаптуется до махчимого значного погоршения побытовых и энергетичных умов, каже белорус, який стала живя в Украине, спадар Яуген.
4: Ну, сейчас опять украинская власть предупреждает о том, что зима может быть очень сложной, самой сложной за все время. В принципе, каждый год такие предупреждения были, хотя и не без оснований. Сейчас очень много разрушений в Украине, складов, торговых центров и так далее. Поэтому да, поэтому зиму предвещают тяжелую. Надеюсь, что подготовка у власти к тяжелой зиме идет полным ходом. Как-то будут противодействовать этому всему. Но, тем не менее, из самых больших страхов, наверное, вот это.
3: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4,5 года. Лик потерпелых от боевых деяний и обстрелов идет на сотни тысяч человек. Анонсная информация. 5 вересня у амстердамском отеле «Де Балия» отбудется лекция Нобелевского лауреата былого политвязня Олеся Беляцкого «Внутри туремной системы Лукашенки». У своей лекции Беляцкий расповедет про борьбу за правы человека и демократичные свободы в Беларуси, обопирающийся на свой особистый досвид активиста и политвязня, притягнутого до примусовой працы. За лекция рушить услед выступ философа и феминистки Ольги Шпараги. Она поразважает про роль феминистской солидарности, клопоту и мастацкого супротива у белорусским демократичным руху. Вечер почнется за аудиовизуального представления, яке сполучая живую музыку, створенную суместно с выдавеством Music for Belarus, и литературное свершение, заснованное на эссе белорусского юриста и письменника, так само эксполитвязня Максима Знака. Початок мероприемства у Амстердаме, нагадаю, 5 вересня о 18 године у отеле «Де Балия». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Местами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра от 19 до 23 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Ланский, чинок валик белорусского радио «Рация». А я обещал вам рассказать про то, что добрые учинки робят людей больше счастливыми. Доследования показывают, что добрые учинки соправды здольны подвышать узровень счастья, да поляпшать стан, эмоциный стан самого человека. Про это пишет часопис «Тайм», коли что. Психолог Ельской медицинской школы Джоан Кук пишет, что сама... Джоан Кук пишет, что сама давно зауважає становчий ефект от допомоги іншим. Это как можно я на за сеансы грошей не беру. Может так. Науковое подтверждение этому спадарення Кук выявила только про 25 годов працы психологом. Ага, 25 годов брала, а потом... Не, хай будет добрый учинок. Жартую, конечно. Але систематичный огляд 24 доследований показал, что здійснение добрых учинков поляпшая самоотчувание тех, кто их здійсняє. Причем немає великого значения, кому менавіта оказывается там допомога. Близкому человеку або зусім незнайомому. Психолог Джонатан Пасмор пропонує перетворить добрые справы у штодённую звычку. Ягоная методика – это здійснять хотя бы один добрый учинок у день. Это может быть подяка коллегу, приязный зворот до бариста ти, допомога незнаёмцу. Спис махчимых деяний тут саправды безмежный. Добрыня не потребуя великих намаганий або грошей. Часом достатково притримать двери, допомогчи человеку с тяжкими сумками ти просто усмехнуться прохожему. При этом люди часто недооценивают уплыв уласных добрых учинков на новокольных, однако регулярная практика может поляпшать настрой, умацовывать социальные сувязи и поступово формовать больше уважливое ставление до инших. Вот так. Не, колисти такая информация была, и навод я читал некий артикул про это, что саправды, коли ты робишь что-то доброе, так оно вертается, ну, принамсі неяк так, эмоцийно, так? Что это дае? Ну, саправды, что это дае? Это поляпшение настрою, это позитив некий таки, свет, як кажуть, знутри. Может, конечно, на какой-нибудь свет я там светло помиляюся, але так-то инакше, робите добрые учинки. Ты чим больше, тим легче.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Улады у Беларуси узмацняют перераслед студентов ЕГУ и их семьев. Беларусь подолжила заборону на вывоз некоторых промысловых товаров. Россия тисня на Беларусь, каб притягнуть ее до войны супроть Украины, лишать у Киеве.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы политичных репрессий. Организация Amnesty International заявила, что лукашенковские улады узмацняют переслед и заполохвание студентов, выпускников и супрацовников Европейского гуманитарного университета ЕГУ, які працуе на выгнанні у Вильні, а так само их семьев у Беларуси. Директор организации по Усходній Европе и Центральной Азии Мари Страдерс попередила про ризику показального антиэкстремистского судового процессу. Поводле яе поступаю все больше повідомленняў про тое, что десятки людей у Беларуси зазнаюць пиратрусы, допыты, затрымання и погрозы, а так само тиснуть на их близких, потрабуючы, каб тыя кинули университет и вернулись у Беларусь. Ранее лукашенковские улады признали ЕГУ экстремистской организацией. Черговый визит американской делегации этой осенью может повплывать на вызволение новой группы политвязнев у Беларуси. Колькость неволенных, которые могут выйти на волю, покуль застается неведомой. Лик будет исти на десятки або на сотни человек. Отзначил блогер, былый политвязень, автор YouTube-канала «Шэрый кот» Змітер Козлоў.
4: Так, я верю, что это магчыма, потому что сам Джон Коул отказал, что он хутка едет уже на встречу с Лукашенко, и там он будет домовляться, каб вызволили як мага больш политвязнев. Тому я верю у тое, что гэта магчыма. Тут больш пытання про тое, колькі будзе вызваленых палітвязняў.
3: Згодна дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на 2 верасня у Беларусі налічваецца каля 900 чалавек, прызнаных палітвязнямі. Да іншых тэм. Часовую забарону на вываз асобных відаў прамысловых тавараў зноў працягнулі ў Беларусі. Пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын, паведамляе прэс-служба ўрада. У мінулы раз абмежаванне на вываз больш за 200 відаў прамысловых тавараў падаўжалі вясной да 22 верасня 2026 года. Зараз жа часовую забарону працягнулі з 23 верасня на 6 месяцаў. У той жа час перагледзелі пералік тавараў, на вываз якіх дзейнічае забарона. З яго, напрыклад, выключылі тавараў, якія вывозяцца за межы краіны ў адрас тавараправоднай сеткі беларускіх арганізацый за мяжой або спецпрадстаўнікоў. Акрамя таго, абмежаванне не будзе распаўсюджвацца на тавары, экспарт і тэхнічнае абслугоўванне, якіх ускладняецца ў сувязі з неабходнасцю атрымання дазволаў на вываз. Да темы российско-украинской войны. Рызыка сбоку Беларуси никуда не зникая. Украинская разведка сочит за тем, насколько ситуация может меняться, заявил у эфира телеканала «Мы Украина» спикер Державной помежной службы Украины Андрей Демченко. Поводле яго, Россия протягивает тиснуть на Беларусь. У приватности по притягнению яе уласных сил до войны супроть Украины. Некольки годов тому Беларусь агулом казала про створение паўднёвага оперативного командования по керунку мяжи с Украиной. Теперь уже некольки годов яна каже про разгортвание додатковой бригады, отзначил украинский помежник, подкресливши, что под гэтыя мэты отбывается уладкование войсковых объектов. Задачей Украины Демченко назвал створение мостных оборонных позиций на паўночным керунку по всей протяглости мяжи с Беларусью. Больш новинов на сайте и у социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 2 верасня, гэта хвалі беларускага радыёрацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Павла Гудзімаў, таксама Эмі Макдональд, Power of Trinity, Нави Бэнд, Оазіс, Барановскі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
1: Вітаем вас з савецкага боку. Мы знаходзімся ў горадзе Заслаўль, які мае шматвекавую гісторыю.
2: А шмат цікавых фактаў пра жыццё ў даўнім памежным рэгіёне знае мясцовы гісторык і даследчык менавіта гэтай тэмы Ігар Мельнікаў.
3: У міжваенны час не было такога, каб, што называецца, быў малы памежны рух. А насамрэч мяжа была зачынена, і калі ў 20-е гады яшчэ існаваў малы памежны рух, то ў 30-е гады для таго, каб перасекчы мяжу, трэба было мець пашпарт і мець візу. А можете себе уявить, мы находимся на польском боку, вот той домик находится на советском боку. Для того, как туда трапить, мне треба ехать в Варшаву, отримать визу и поехать туда. Ну, на холера я буду это робить. Люди шли и отримливали альбо максимость перевести и поразмовлять со свояками, альбо стреляли у них просто. И то же самое было связано с советским боком. Советский бок переходил, ходил, а советский бок еще горш. Бо, когда с польского боку можно было отримать визу, все-таки поехать. Вот те же самые советы. То есть с советского боку никто так легально... То есть ездили кто? Альбо дипломаты, альбо инженеры некие, там, на, там промысловые некие обмены были. Альбо ездили шпионы, само собой зрозумело. Вот этим техником ведь Мишмат ездил, например, на войну в Испанию. В Испании там они, так называли, интернационалисты. И сярод их было шмат нкусовцев, например. Есть вспомины этих людей, ведь цікавыя, они описывают деталево. Это все. Ну, вельми цікавы факт, знакамітый верш про советский пашпорт Маяковскі написал менавіта у Колосова на этой станции памежнай, калі туды заехал, и досыць цікавы описал просто банально то, что бачу перед вачами. Як то я разглядаю гэты пашпорт, той пашпорт, як там гэтая калючка лежыць, дрот гэты калючы, гэтыя деталі досыць цікавыя, но так просто вот малого памежнага руху с сучасным разумением гэтага не існавала. А и просто люди сами выбирали. Вот мяжа была так званая зеленая мяжа, по сути. Ну, дрот ёсць, хотя советы, опять же, советы отрывали, например, волчьи ямы. Это великая яма, якой ставили колы. Если туда трапил, то каюк. Советам дозволялось стрелять. Поляки так само стреляли, то есть без другого слова. Але люди вымышлены были и контрабандисты, и просто звычайные. Тут у нас для одной из вёсок в уголе веселье перешло у советы. То есть они отгуляли у Польши и пошли до свояков у советы. Ну и все поехали в Сибирь потом догуливать. Да, и вот такая как бы была история. Хотя, опять же, история вельми цікавая была вот тут вот у Трішках. 39-й год уже пришли, соли не было в Польше. Вот цікавый момент, я шукал, чому, ну как бы мне никто не подказал, в документах так само. Но вот мясцовые кажут, ну вот была. Но я думаю, что хуже все связано было с войной. Было. Зникли соли, спички, запалки. Непосредственно перед войной. И пошли у советы, вот у Петришки на рынок. А кажем, напрамты мы были классно, по-европейски. И помежники нас одразу вылапывали, что мы заходим, как бы, типа, свои, по-белорусски размовляем, а лишь мы-то одеты не так, как яны. Ну и завели меня с мамой помежный этот КПП. И начинают допытывать, что и как, чего ты, бабка сюда, тетка сюда пришла. А мне накажу, ну, хлопчики, ну, нема у нас соли запалок. Каже, иди, тетка, хутка у тебя будут и соль, и запалки. То есть они ведали уже, что 17 вересня хутка будет.
2: А мы уже завтра поспробуем довідацца, что засталося по легендарной станции у вёсочцы Негаровое. Запрашаем.
0: Гулящее жыццё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междзяржаўных спрэчак. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхам вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайте на хвалях Беларускага радыё Рацыя.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Украина пачынае аперацыю па блакаванні расійскага неба. Уладзімір Пуцін назваў дзяржаўным тэрарызмам намер Украіны закрыць расійскую паветраную прастору. У Амстэрдаме намешана лекцыя нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага ўнутры турэмнай сістэмы Лукашэнкі.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поветренная простора России фактично становится полностью небеспечной, и Украина начинает операцию по блокованию российского неба. И он попередил авиакомпании, страховщиков и всех, кто користается ключевыми российскими аэропортами, что дальнейшие полеты у России связаны с рызыкой. Просто дроны у неба России будут так, что треба на это зважать. Хоть российская влада про это не поведомляет, як належить, але российское небо де-факто будет закрываться. Война, что развязана Россией, закрывает ее небо, подкреслил Зеленский у своем звороте. Поводле его, миновито российская агрессия зробила небо Украины, Европы и самой России небеспечным. Первые ракеты и дроны полетели миновито с России и пересекли мяжу Украины миновито с российской поветренной просторы. У протяг темы. Путин отказал на слово Зеленского, что российское небо будет закрытое. Я не чул таких заяв. Але калі гэта сказано услых, то гэта заявка на дзяржаўны тэрарызм. Кіеў просіць аб аднаўленні перамоў, аб асабістых сустрэчах, але з тэрарыстамі перамоў не вядуць. Калі над Расіяй будуць адбывацца трагедыі з самалётамі, Масква знойдзе чым адказаць. Хай ніхто не сумняецца, заявіў Путін на прайшоўшай учора прэс-канферэнцыі. Расійскі прэзідэнт таксама сказаў, што любыя вайсковыя аб'екты ва Украіне гэта законная цэль. Аб магчымасці удару па ваенных аб'ектах на территории Великобритании отзначил, что это секрет, военная таємниця. А кроме того, Путин заявил, что Россия не наносит удары по керавництву Украины, бо потребные переговорщики для вырашения пытанняў мирным шляхом. Масштабные разбурэнні цивильной инфраструктуры вызначаюць падрыхтоўку Украины до чергового тяжкого восеньско-зимового периода. Насельніцтва краины загадзя адаптуецца до магчымага значного погаршения побытовых и энергетичных умов, каже белорус, який стала живе в Украине, спадар Яуген.
4: Ну, сейчас опять украинская власть предупреждает о том, что зима может быть очень сложной, самой сложной за все время. В принципе, каждый год такие предупреждения были, хотя и не без оснований. Сейчас очень много разрушений в Украине, складов, торговых центров и так далее. Поэтому да, поэтому зиму предвещают тяжелую. Надеюсь, что подготовка у власти к тяжелой зиме идет полным ходом. Как-то будут противодействовать этому всему. Но тем не менее, из самых больших страхов, наверное, вот это.
3: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4,5 года. Лик потерпелых от боевых деяний и обстрелов идет на сотни тысяч человек. Анонсная информация. 5 вересня у амстердамском отеле «Де Балия» отбудется лекция нобелевского лауреата былого политвязня Олеся Беляцкого внутри тюремной системы Лукашенки. У своей лекции Беляцкий расповедет про борьбу за правы человека и демократичные свободы у Беларуси, обопирающиеся на свой особистый досвид активиста и политвязня, притягнутого до примусовой працы. За лекцией рушить услед выступ философа и феминистки Ольги Шпараги. Я поразважая про роль феминистской солидарности, клопоту и мастацкого супротива у белорусским демократичным руху. Вечер почнется с аудиовизуального представления, яке сполучая живую музыку, створенную суместно с выдавецтвом Music for Belarus, и литературное сведшение, заснованное на эссе белорусского юриста и письменника, так само эксполитвязня Максима Знака. Початок мероприемства у Амстердаме, нагадаю, 5 вересня о 18 године у отеле «Де Балия». Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 2 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаем пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
5: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшье.
7: 2 вересня, середа. Белостоцкий осередок культуры запрашивает на открытие выставы Магдалена Рубі, сына свету и сустречу с мастачкой. Когда у 30-е годы минулого стагодзя местовости Старая Грибовщина, а позднее и Вершалин, з'явились у свядомости местного населения, никто не мог себе уявить, что они так глубоко упишутся у мифологию этого места. Лёс пророка Іллі и его последовников протягивает захаплять уявление, служить крыницей натхнения и створяет тривалые сувязи с мясцовой историей и самобытностью. Миф, який вирощувався и переасенсовывался на протягу многих годов, стал подмурком театру Вершалин, який працює у супрасті с 91-го года и, как з'ява амаль 100-годовой давнины, протягивает хвалявать наступные поколения театральных аматоров. Магдалена Рибі чуйно передає характер сучасної театральної практики Вершаліна, представляючи не тільки документацію спектакляв, але й емоції, які переживають як актери, так і глядачі. Гэта яркий, безкомпромісний і послідовний портрет, як і п'єси у постановці Петра Тамашука, які оставіліся у театрі у супраслі. На виставі представлені некалькі десятків фотоздымків, які демонструють спектаклі театру Вершаліна, показаныя у апошні гады у супраслі і Белостоку. Вернісаж фотовиставы Магдалены Рибі «Сцена свету» пачнецца 18.30 у фойе кінотэатру «Форум» у Беластоку. А 19 гадзіне у музычнай кавярні «Фама» пачнецца сустрэча з мастачкай. Галерея мастацтва «Маршант», что по улице Килинского у Белостоку, запрашает ведать выставу Ивоны Островской «Структуры існавання. Вера, надея, любовь», якая доступная для наведывания по 3 кастрычника. У мастацкой галереи Подляского института культуры, что по улице Килинского у Белостоку, можем поглядеть выставу «Эвы Земло. Замена местами». Выстава працуе по 19 вересня.
5: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшье.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 2 вересня 1946-го нарадился Билли Престон, вядомый американский клавишник. На протягу своей музычной карьеры он працавал с такими выканавцами, как Махалия Джексон, Рэй

0: У ефіри трансгранична радіорація.
1: Коледжон з парадой. 2 вересня 1958-го народился Фриц Макинтайр, британский музыка, клавишник гурта Simply Red с 85 по 96 год. Але часом он выконывал и вокальные партии. Слухаем одну из самых ведомых песен Simply Red – Something Got Me Started, самого коммерцийно-поспехового альбома Stars. Там и клавиши, и вокал Фрица Макинтайра, как кажут, як на долоне.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Улады у Беларуси узмацняют пераслед студентов ЕГУ и их семьев. Беларусь подолжила заборону на вывоз некоторых промысловых товаров. Россия тисня на Беларусь, каб притягнуть яе до войны супрать Украины, лишать у Киеве. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политичных репрессий. Организация Amnesty International заявила, что лукашенковские улады узмацняют переслед и заполохвание студентов, выпускников и супрацовников Европейского гуманитарного университета ЕГУ, который працуя на выгнании у Вильни, а так само их семьев у Беларуси. Директор организации по Усходней Европе и Центральной Азии Мары Страдерс попередила про ризику показального антиэкстремистского судового процесса. Поводле яе поступаю все больше поведомлений про то, что десятки людей у Беларуси зазнают пиратрусы, допыты, затримания и погрозы, а так само тиснуть на их близких, потребуючи, каб тыя кинули университет и вернулись у Беларусь. Ранее лукашенковские улады признали ЕГУ экстремистской организацией. Черговый визит американской делегации этой осенью может повлиять на вызволение новой группы политвязней у Беларуси. Колькость неволенных, которые могут выйти на волю, покуль застается неведомой. Лик будет исти на десятки або на сотни человек. Отзначил блогер, был и политвязень, автор YouTube-канала «Шерый кот» Змитер Козлов.
3: Так, я верю, что это махчима, потому что сам Джон Коул отказал, что он худко едет уже на это на встречу с Лукашенко, и там он будет домовляться, как вызволили как мага больше политвязню. Тому я верю у то, что это махчима. Тут больше пытания про то, кольки будет вызволенных политвязню.
2: Згодно даденных правооборонного центру «Весна» станом на 2 вересня у Беларуси наличивается каля 900 человек, признанных политвязнями. До інших тем. Часовую заборону на вывоз особных видов промысловых товаров знов протягнули у Беларуси. Постанову подписал премьер-министр Александр Турчин, поведомляя пресс-служба урада. У минулый раз обмежевание на вывоз больше за 200 видов промысловых товаров подолжали весной до 22 вересня 2026 года. Зараз же часовую заборону протягнули с 23 вересня на 6 месяцев. У той же час переглядели перелік товаров, на вывоз яких дзейнічае заборона. З яго, наприклад, выключили товары, якія вывозяцца за межы краіны у адрес товаропроводной сетки беларускіх организаций за мяжой або спецпрадстаўнікоў. Акрамя того, абмежаванне не будзе распаўсюджвацца на товары, экспорт і тэхнічнае абслугоўванне, якіх ускладняецца ў сувязі з неабходнасцю атрымання дазволаў на вывоз. До темы российско-украинской войны. Рызыка сбоку Беларуси никуды не зникая. Украинская разведка сочит за тем, насколько ситуация может меняться, заявил у эфира телеканала «Мы Украина» спикер Державной помежной службы Украины Андрей Демченко. Поводле яго, Россия протягивает тиснуть на Беларусь. У приватности по притягнению яе уласных сил до войны супрать Украины. Некольки годов тому Беларусь агулом казала про створение паўднёвага оперативного командования по керунку мяжи с Украиной. Теперь уже несколько годов яна каже про разгортвание додатковой бригады, отзначил украинский помежник, подкресливши, что под гэтыя мэты отбывается уладкование войсковых объектов. Задачей Украины Демченко назвал створение мощных оборонных позиций на паўночным кірунку по всей протяглости мяжи с Беларусью. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 23. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: гуляць у дэмакратыю. І Гарбачоў папробаваў, на гэтым і пагарэў, дарэчы. Было так, што паседжанні Верховнага Савета і савецкага ў Маскве, і беларускага ў БССР ішлі адкрытым эфірам. Людзі нават у час работы сядзелі каля тэлевізараў. Ім так было это цікава. І вот мы выкарысталі гэтую трыбуну, каб ўсё расказаць. І з чаго мы пачалі? Пачаўся Верховны Савет 12 лікання у красавіку. Ужо ў траўні мы падрыхтавалі дэкларацыю аб суверэнітэце Беларусі.
1: Это якого года?
0: Это 90-й год. Коммунисты, раскрывши рот, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почув, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И все это почули. Одни говорят, да что он там верзет, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумай. Ай, правда. Это мы выкарыстали. І вот тут адбылася такая сітуацыя. Гарбачоў рашыў пагуляць у палітыку з Ельцыным, таму што Ельцын прэтэндаваў на ўладу. Это былі два супернікі. І Гарбачоў рашыў абнавіць Савецкі Саюз, заключыць новае пагадненне, таму што Савецкі Саюз утварылі 4 рэспублікі. У 22-м годзе Беларусь, Украіна, Расія і Закаўказская Федэрацыя. Подписали намовленность об створении Советского Союза. И большевики тогда в 22-м годе, они сделали, что называется, помывочку. Они еще были не надто мощные. А особным пунктом было записано, каждая держава мала право выйти из Советского Союза. Советский Союз утворены 4 краинами, а у всех уже было 15. Потому что остальные просто долучались. И юридичной базы особливо не было. И она была такая хлипкая. И Горбачеву хотелось вот створить новый Советский Союз на основе домовленности. А для этого треба, каб субъекты были суверенные. И тому пропанова такая, каб республики объявили бы своим суверенитете у межах Советского Союза. И заключили новый Советский Союз. И он бы умацовывал свою владу. Это уведилось по Конституции. Ельцин оказался, как на задворках, и товарищ Горбачев был бы на коне, и Советский Союз обновил, и все были бы довольны, тут и вперед к победе коммунизма. У травни мы зачитывали декларацию, а у початку липеня, навод у червени, пришла директива из Москвы во всей республике, в том лику и у БССР Дементьеву, а Дементьев это старшина Верховного Совета был, принять декларацию о суверенитете. И они не могли слова выговорить суверенитет, пытались что это такое? Я не знаю, что робить коммунисты. Что это такое? Пустили это на комиссию по державному будовництву. Был таки там козик. Каб он подрихтовал бы эту декларацию, раз Москва требует. А то это самое, ну это люди не политичные, это номенклатура. И они совсем для другой улады были. И этот козик подходит до нас, до меня и говорит, что слушайте, ребята, может вы помогли, я не знаю, что тут делать. Мы говорим, да поможем с удовольнением, нема проблем. Вся наша оппозиция фактически пошла, подрихтовала эту декларацию. И в основном нам удалось на 90% ее протянуть. 2 дня была великая борьба. Одним словом, приняли маль на 90%. Але тем не менее, это была основа для суверенитета, основа для незалежности. Проголосовал фактично весь Верховный Совет, вымушенный директивой из Москвы. Приняли эту декларацию, якую фактично зробил фронт. И на завтра все газеты коммунистичные, все вышли, декларация об незалежности. Навод у гэтым поприску коммунисты решили, товарищи, мы вот приняли нужный документ, и это будет день независимости.
1: И это было 27-го
0: липеня. И они судовно разумели, что это все лухта, бо это саправды, реально ничего же не изменилось. Але формально была створена декларация, был документ, где по пунктах было записано, як робить незалежность. И это во всех газетах пошло, что республика БССР приняла, значит, декларацию о независимости. И вот на это поколение, якое ничего не ведало про незалежность, эта официальная информация звалилась. И вот это их просветило нашмат. Люди одразу, а, смотрите, так независимо же может быть. Вот чему декларация, вот этот день, это крок до незалежности. Это вельми важно на это поколение, яким была отбита память.
1: То бок святковать и 27-е
0: требовал. И 27-е требовал, вот как. Потом на

0: собрать и поехали. Вот, ну, их, конечно, еще мне заберут, а сын был на сутках, то застанется кушать над дым. И вот съехали, потому что, ну, репрессии. Мы поехали у жнив, не думали, вернемся после Нового года, все скончится, перемога будет, будут стены лунать на всех слупах, на всех домах, в иконкамах, я на вот пошила стяг. Кажу, я его повешу на гор із полком. А стяги забрали при вопшику, коли сына затримали, они уже пошли з вопшиком, привели понятых, забрали 5 стягов от великого до маленького. Они зрозуміли, что життя не будет. А еще, до речи, коли стела пожний раз, и сам начальник Ячун каже, вам есть. Не дадут життя, просто не дадут. А с моим здоровьем уже, как бы, и все, и надокучило уже им штрафы платить постоянно, то за сынов, то за себе. А чего платить с моей пенсии?
1: Как вам удалось по Польше прижиться?
0: Я не сижу, ставши руки, не депрессую, меня не могли депрессовать. У меня была майстерня, мы прожили 5 ходов на одной квартире, я сделала себе майстерню на подложку.
1: У Польши?
0: У Польши, конечно. Там, где мы жили. Сейчас мы переехали, просто я не ведаю, я буду малювать. Ну, по крыжатной резиденции буду тут малювать. Тизень поживу, намалюю 3 картины, поеду. Живу под Краковом. Так что можно кататься. До Варшавы спокойно. Не мог ли упадать в депрессию?
1: Коли изменятся обставины, вы вернетесь в Беларусь?
0: Дай Боже. Как вернуться?
2: І така ось Мара, наша суразмовця, мастачки Наталія Бордик, яка рихтує свою книгу, «Три круплі» називається. Її можна буде набити, як і картини Наталія. Працюється наш ефір «Беларуська радіорація». Я жадаю вам доброго дня.

0: небяспечнай, потому што могуць карыстацца такім механізмам, які насамрэч не зусім працоўны, но час ад часу ён працуе ўсё ж такі. Лукашэнка сам у сваёй речы казаў пра эти тры зла. У меня к нему пытанне, вось дзе яны, эти апошняе зло, дзе яно? То у гэтым выпадку Расія яна першая з'яўляецца тварам гэтага зла. Цікава, што зараз я ведаю, краіны НАТО разглядаюць вось гэты альянс паміж Москвой, Мінскам і Пхеньянам, я маю на увазе то Северную Карею. Вось как уже такую ну, линию, как бы, понятно, да, альянс, так, ось такая. Дадавать туды Пекін ці не? Это большое пытанне. Тому что не зусім зразумела, Пекін зараз падтрымлівае Россию. По факту, да. Вось по де юре не. А з Іраном так само. По факту, ёсць пытання у Злучаных Штатах і да Расіі, і да Кітая, што яны дапамагаюць Ірану ў гэтым канфлікце. З аднаго боку, з другога боку, канешна, ну як бы Кітай ўвогуле як бы ні пры чым, таму што ён заўсёды, ну, там выступае з некімі там мірнымі ініцыятывамі, да?
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Розай Турарбекавай. Гаворка ідзе пра саміт ШАС і яго бакі, якія тычацца бяспекі. Давайте паслухаем.
2: Да, Модзі выказаў Пуціну пажаданні, што ну давайте как-то вайну заканчваць, на што Пуцін сказаў: "Мы тут яшчэ це, да, сваім звычайным". Да, яшчэ мэты нашага СВО яшчэ не выканалі, паэтому мы яшчэ трошку паваюем. Ва ўкраінскім сегменце шмат абмяркоўваецца, што нібыта Кітай таксама выказаўся, ну как бы там, скажу так,
0: чарговы раз.
2: Да, у чарговы раз выказаў сваю незадаволенасць, што вот там баявыя дзеянні працягваюцца і гэтак далей. Усё ж такі, нейкім чынам, вот гэтая арганізацыя, гэтыя краіны, ім вогуле баліць за тое, што адбываецца от у гэтым рэгіёне, у нашым рэгіёне. Яны могуць нейкім чынам на яго паўплываць, уплываюць яны на яго ці не?
0: Ну, баліць, таму што вось санкцыі, яны ўсё ж такі шкодзяць, і пра тое, што гаворыла Лукашэнка, напрыклад, вось, з аднаго боку, з другога боку, ну, што яны могуць зрабіць? Яны не могуць паўплываць на паводзіны Пуціна, яны не могуць на яго паўплываць такім чынам, каб ён быў, ну, я не ведаю, прислухался і зрабіў вось, ну, пашоў бы на сустрэч там і гэтак далей. Таму, вообще, вот когда говорится о роли Китая в мировой политике, его значение очень часто преувеличивают. Почему? Это очень важный вопрос. Потому что на самом деле мы с вами мыслим, что вот если большой, то он может повлиять. Но он большой, он может повлиять только если он воображает себя там кем? Там медведем или касаткой. То есть вот в таком смысле hard power, да, военной силы буквально, военной агрессии. Вот Соединенные Штаты, прав Лукашенко, демонстрируют возможность повлиять на события. Ну, например, Мадуро, да. Но есть ограничения, например, Иран. Хотели, но не получилось. И так везде. Мы не можем с вами, как это, как в детском саду. Вот если он большой, толстый, там, такой вот сильный мальчик, то его будет слышаться вся группа, потому что все его боятся, потому что он хулиган и может кого-то ударить. Нет, современные международные отношения уже не такие. Может быть, они во времена фараонов были такими, сейчас они не такие. Прежде чем начинать военную авантюру, например, Китай, да, они 100 раз подумают. Очень часто рассуждают там спекулятивно, да, что, например, Китай вот-вот нападет на Тайвань, да. Ну, вот-вот, ну, все никак. Какой-то там несчастный остров, какой-то там несчастный Тайвань. Вот Россия, да, сдуру. Извините, открыла такой фронт большой. И глядя на этот фронт, и глядя на эту войну, в том числе Китай учится и понимает, что начав большую войну, неизвестно, с каким-то результатом из нее выйдешь. Может быть, гораздо легче заполучить эту страну экономически, чем вот так, военной силой. Но, видите, здесь очень много таких моментов. Иногда я вижу, как люди буквально, даже эксперты, преувеличивают значение Китая и возможности его влияния. А пика своего влияния Китай уже почти что достиг на самом деле. Там есть определенные проблемы внутренние, с которыми Китаю приходится все чаще и чаще сталкиваться. И Си Цзиньпиню в этом смысле как бы то, чтобы не позавидуешь. Ну, понятно, что он не самую как бы бедную и маленькую страну, наоборот, да, но там же и проблемы такого же масштаба. И как бы развитие у них замедляется.

0: я имею в виду Китай. То есть с экономической, финансовой точки зрения Пекин на сегодняшний день, он как бы достигает своего какого-то максимума. Если он достигает своего какого-то максимума, и на этом максимуме он не может повлиять на Россию, чтобы та остановилась, ну все.
1: То бок, умовно кажучи, коли Китай, вот як мы говорили, и шмат хто лічить, что не задоволены тим, вот что отбывается у Беларуси, ну мається на увазі там на межах с Евросоюзом, что там перешкоды для транзита, для перевозки грузов, всего остатнего, и там как бы Лукашенко каже, что ты тут творишь там, давай супокойся. А Лукашенко, так это ж не я, это Путин. Поставьте Путина на место, а он поставить-то и не может.
0: Нет. Путина никто не может поставить на место. В этом проблема. Единственное, кто его ставит на место, это вооруженные силы Украины. Когда, например, там дроны долетают до Wildberries и прочее. Это единственное, кто сейчас всерьез может повлиять на Путина. Потому что под влиянием конкретно русский подразумевает, я имею в виду Путина и нынешнее руководство Кремля, подразумевает именно военную силу. Он же четко ответил на этот вопрос по поводу медведей и касаток. Угу. Вот это его видение. Вот он так считает, вот так надо объяснять. Так то, что он говорит, так надо объяснять, значит, у него в голове такая картинка. И как бы мы ни смеялись над этими, там, я не знаю, искусственным интеллектом, да, сгенерированные картинки, ну, это реально у него в голове такая ерунда. Это и есть российский империализм. Вот в таком, извините, достаточно диком виде.
1: То бок, умовно кажучи, коли Путин все ж таки вырашить некий конфликт устроить с краинами Евросоюза, там краины Балты, там Польши, те же, что, и утягнуть у гэта Беларусь, а Китаю не подобается, як и сам конфликт с краинами Евросоюза, так и утягивание у его в Беларусь, але яны ничего зробить не смогут.
0: Нет. Максимум, что Пекин может, это вот нек домовиться с Россией на кон Центральной Азии.
2: У эфіры Еўрарадыё была экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова. Яна пракаментавала вынікі саміту ШАС, які надоечы адбыўся ў Бішкеку.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме Еўразум.
2: Ці высадзяцца зялёныя чалавечкі ў адной з краін Балтыі?
5: Нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі.
4: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
6: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Фельетон Рации.
2: У школу теперь не потрапить ни водный злочинец и ни водный ненадейный элемент. Про это поклопотится департамент аховы. Начальник департамента Александр Шапялёв расповел про меры, которые дозволить вучням отчувать себе под надейной обороной под час занятков. Але коли щиро, хучей будешь отчувать себе неким злочинцем, який потрапил у турму. Теперь ни водная мышь не пролезет у школу ти садок без того, каб яе не зауважили аховник. Это уже навод больше серьезное, чем теточки-вахтеры у студентских интернатах. С тыми, принамсі, часом можно домовиться за шоколадку. Усе установы адукации повинны быть огороджены, а у вахота житивляться праз один контрольно-пропускный пункт. Вот серьезно, не школа, а турма. Система безпеки установы адукации, как поведомляется, включая несколько обовязковых элементов. Бесперебойное видеоназирание для идентификации людей на территории и внутри будинка. Электронные ключи доступу для вучняў і педагогаў, спраўныя электронныя замкі на запасных і эвакуацыйных выгадах з функцыяй разблакіроўкі пры пажары. І вішанька на торце. Дзяцей цяпер могуць даглядаць супрацоўнікі дэпартамента аховы без прысутнасці законных прадстаўнікоў. Крута. Турма самая сапраўдная. Навошта тут бацькі? Але педагог гэта ўсё ж такі не мама ці тата. Атрымліваецца, некаму ахоўніку нешта падалося падазроным, і ён ужо можа даглядаць першакласніка. Вельмі гуманная сістэма. Застаецца толькі поставить на территории школ несколько автозаков для полного эффекта застрашения, каб дети с первого класса докладно разумели, яны пришли не у школу, а на режимный объект, а головное, все это называется безпекой.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку Держвыдавецтва судили за так званое содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета у Беларусь. Про гэта и да іншы новины про 5,5 хвилин расскажет Стась Дадерка. Дочекаемся разом.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Мы бачим публицистика інтерв'ю на радіо Рація.
3: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми обмеркуємо Дні Незалежності Білорусі, а їх у нас цілих три. Як прийшлося за їх змагатися і которому віддати перевагу з лідером національно-визвольного руху «Вольна Білорусь», депутатом 12-го скликання Зеноном Позняком.
4: По-перше, хотілося б удокладнити і для наших людей, для білорусів, у нас отримуються три дні волі незалежності нашої республіки. Як люди розберуться? Звичайно, один святкують. Та ж Польща, чи там Велика Британія, чи Німеччина, а у нас цілих три. 25 соковіка, 27 липня і 25 жнівня. Розставте, калі ласка, акценти. Що і як треба святкувати? І чому?
5: Ми у своїх святах адлюстрували ход нашої історії, ход боротьби за незалежність. Так було шмат таких країнах. Так було на Україні. Вони так само в 18-му році незалежності. Ну, тим не менше, вони святкують 24-й. Так було у Литві. У них так само була незалежність, по-моєму, 16 лютого. І це нормально. Вони вибирають один день, тому що у них простіша була історія. А у нас історія складана. У нас історія була під окупацією. У нас історія весь час боротьба виживання. У нас ті завойові незалежності, які від самого початку почалися, треба було весь час оборонятися, весь час за їх змагатися. Тому у всякий прорив, він для нас історично важний. І тому вельми добре, вельми правильно, що ми відзначаємо ці етапи нашої незалежності. Вони взаємозв'язані. Без одного етапу не був би другий. Без другого не був би третій. Ось, тому це хороший підход, правильний підход, історичний. І те, що у нас це відзначено, це важливо для нашого народу, що люди частіше будуть пам'ятати про незалежність, що це значить, яка це коштовність і що цьому погрожає. Тому тут все правильно. А що дотичить сутності, то перший день незалежності, це як ми його називаємо «День волі», это 25 соковик, 18 год, 1918. Что это означает? Это означает, что упершиню на всем свете было продекларовано и засвечено и объявлено об незалежности новой нации. Беларусь – новое слово было, и для самих белорусов это новую назву, якую мы взяли. Это так само не новина, это и Россия взяла новую назву, и Жемайте взяла назву Литва, и Иран взял назву Ирана, сусветная ж Персия родомая, хотя это ихная назва. Это шмат такие краины берут, а теперь у Полудневосходней Азии так там летний кожный год меняется. Вот это нормальный процесс. Так вот, в 18-м году на весь свет было заявлено, что з'явилася незалежная держава, незалежная нация, якая утворила свою державу и объявила про свою незалежность. Это была декларация. В час немецкой оккупации. Это вовле подвиг, ведаючи всю перипетию, как это было тяжко, тогда и шла война. Але наши политичные гении, наши герои это зробили. Окупація була, не дали можливість зробити повноцінну державу. Просто не дозволили створати міністерство німці. Тільки міністерство культури і міністерство, яке зв'язане з едукацією. Відкрили там шмат школ, 3,5 тисячі, білоруських, початкових, одразу почалося все. А все остальное просто і гандаль, і все не було дозволено. Війна була. І це унікальний випадок, що під окупацією насуперек німцям вдалося об'явити об незалежності держави. Ця декларація вельми важлива, тому що для народу білоруського це був узнятий стяг. Це обозначало перемогу білоруської національної ідеї. Був узнятий стяг, і перспектива вже була ясна. От цією дорогою треба йти. От що означало для нас 25 соковік 18-го року. Без цієї декларації, без цієї незалежності, без підняття цього стягу, далішого шляху просто не було б. Тому це важніша дата нашої незалежності в нашій історії. А далей было вот что. Российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла рада БНР в таким тяжким стане. Большевистская оккупация и репрессии. Рада БНР вымушены были съехать, а потом их всех расстреляли, всех знищили. Ну, в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. У першую чергу вынищали политичных дзячов, культурных дзячов, навуковцев и агулом вынищили больше 1,5 миллиона человек. По моих подликах 1,8 миллиона. Это на 12-миллионное населенство на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Физично его знищили. А кроме этого, дошла русская большевистская пропаганда, что такой нации нема, белорусов утворили большевики в 17-м годе, это были селяне, ходили в лапцах, варили на колтуны, всякую чепуху. И не выучалась история Беларуси в школах, выучалась история России, Советского Союза, так званая. А то я поколение, что выросло уже у рабства. Вот это поколение 60-е годы, наша школа, 70-е годы, 80-е еще, это поколение поколение уже новое, уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про тет. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей сдарилась. Вот поколение не ведало. И вот у этой ситуации у весь друг, все сродки массовой информации, телебачення, газеты, все в руках коммунистов, вся пропаганда у них. З'являється Народний фронт. Як мы можем довести до 10-мільйонного народа вот тое, что от них скрыли, вот это, что треба незалежность, як заизмагалися, як была БНР утворена, все. Як это донести до всего народа, коли нема информации? Нам заткнутый рот. Треба було нечто робити. Ми читали лекції, ми їздили. Для цього треба годів 10, напевно. Покуль це дойде поступово. Ми це робили, бо іншого виходу нема. І ось коли ми увійшли в Верховний Совет, були вибори в 90-х годах, і у нас створилася фракція Народного фронту. І тоді, це було таке, комуністи некий час спробували гуляти в демократію. Горбачов попробував, на гэтым і пагарыў, дарэч. Было так, што паседжанні Верховного Савета і Савецкага ў Москве, і Беларускага ў БССР ішлі адкрытым эфірам. Людзі нават у час работы не сядзелі каля тэлевізараў. Ім так было это цікава. І вот мы выкарысталі гэтую трыбуну, каб ўсё расказаць. І з чаго мы пачалі? Пачаўся Верховны Савет 12 лікання у красавіку. Ужо ў траўні мы падрыхтавалі дэкларацыю аб суверэнітэце Беларусі.
4: Это якого года?
5: Это 90-й год. Коммунисты, раскрывши рты, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почул, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И все это почули. Одни говорят, да что он там верзет, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумай. Ай, правда. Это мы выкористали. И вот тут отбылась такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение. Потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 22-м годе Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация подписали намовленность об створении Советского Союза. И большевики тогда в 22-м годе, они сделали, что называется, помывочку. Они еще были не надто мощные. А особным пунктом было записано, каждая держава мая право выйти из Советского Союза. Советский Союз утворен 4 країнами. А у всех уже было 15. Потому что остальные просто долучались. И юридичной базы особенно не было. И она была такая хлипкая. И Горбачеву хотелось вот створить новый Советский Союз на основе домовленности. А для этого треба, как субъекты были суверенные. И тому пропонова такая, как республики объявили в своем суверенитете у межах Советского Союза. И заключили новый Советский Союз. И он был мацовывал свою ладу. Это уведилось по Конституции. Ельцин оказался, как на задворках, и товарищ Горбачев был бы на коне, и Советский Союз обновил, и все были довольны, тут и вперед к победе коммунизма. У травни мы зачитывали декларацию, а у початку липеня, навод у червени, пришла директива из Москвы во всей республике, у Тимлику и у БССР Дементьеву, а Дементьев это старшина Верховного Совета был, принять декларацию о суверенитете. И они не могли слова выговорить суверенитет, пытались что-то такое. И они видели, что робить коммунисты. Что это такое? Пустили это на комиссию по державному будовництву. Был такой там козик. Как он подрихтовал бы эту декларацию, раз Москва требует. А то это самое, ну это люди не политичные, это номенклатура. И они совсем для другой улады были. И этот козик подходит до нас, до меня и говорит, что слушайте, ребята, может вы помогли, я не знаю, что тут делать. Мы говорим, да поможем, с удовольствием, нема проблем. Вся наша оппозиция фактически пошла, подрихтовала эту декларацию. И в основном нам удалось на 90% ее протянуть. Два дни была великая борьба. Одним словом, приняли маль на 90%. Или тем не меньше, это была основа для суверенитета, основа для независимости. Проголосовал фактично весь Верховный Совет, вымушенный директивой из Москвы. Приняли эту декларацию, которую фактично сделал фронт. И на завтра все газеты коммунистичные, все вышли, декларация об независимости. Навод у гэтым поприску коммунисты решили, товарищи, мы вот приняли нужный документ, и это будет день независимости.
4: И это было 27
5: липеня. И они судовно разумели, что это все лухта, бо это саправды, реально ничего же не изменилось. Але формально была створена декларация, был документ, где по пунктам было записано, як робить незалежность. И это во всех газетах пошло, что республика БССР приняла, значит, декларацию о независимости. И вот на это поколение, якое ничего не ведало про незалежность, эта официальная информация звалилась. И вот это их просветило на шмат. Люди одразу, а, смотрите, так независимость же может быть. Вот чему декларация, вот этот день, это крок до незалежности. Это вельми важно на это поколение, от яким была отбита память.
4: То бок святковать и 27-е
5: треба. И 27-е треба, вот як. Потом на протягу целого года мы опирались на этот документ, мы его пропагандовали, мы говорили про незалежность, опирались на день Верховного Совета. И люди, вот эти, навод, якие привыкли подпорядковываться коммунистам, все это, и они слухали, что это официальная политика, так, значит, так и надо. Вот. То, что удалось принять декларацию о суверенитете на державном уровне, и это пошло по всех державных каналах, и это для народа, якому отбили память, была вельми великая допомога. Почали думать, они шмат что доведались, а мы выкористали все, что могчимо. И вот уже тогда, когда отбылся путч, коммунисты зарабили 19 жнивня 1991 года, после того, как приняли уже декларации, то Горбачев уже на протягу года занимался тем, что, ну, вел перемовы, как отбылось вот то, что он хотел. Это так звали Новогородский процесс. Это была такая дача под Москвой. И фактично договорились до того, что 20 жнивня повинна была подписываться это уже новый Советский Союз. С этого ничего не вышло. А это коммунистичный бетон. Я, ну, вовремя лечил, что это идет к развалу Советского Союза. До речи, правильно лечили. И они решили это Советский Союз уротовать. И сделали путч. И он был дренно подрихтованный. Керовал всем КГБ. Такий был Кручков, керовник КГБ, Примаков некали. Але у выдеку дурацкой организации и не было у них лидера. Треба было штурмовать Дом Совета, вот, значит, парламент. Они пролечили, что военные, что коли штурмовать, то будут ахвяры. И довольно шмат. военные ж не будут сами по себе штурмовать. Треба загад. И вот из этих пучистов никто не сдолел дать загад, еще боялись.
4: Подписали себе смиротный приговор.
5: Зараз, это, конечно, комедия. Тогда комедии не было, бо, кажу, тогда все было серьезно. Але теперь это выкликает просто смех. Когда собрались это, путь что робить? Войска выкликали, танки в Москву, бронетранспортеры едут, все, треба штурмовать. И никто не сдолел дать загад, все боялись. Ну и в итоге через 3 дни это все развалилось. Путь это порошение. Нарушение Конституции – это криминал. По советских законах, в огле, какие были, это расстрел. Коммунисты это разумели, какие на этот путь пошли. У республиках была поддержка. Вот у Беларуси поддержал открыто Малафеев, это был секретарь ЦК первый, и Дзюбинцев, старшина Верховного Совета. Неголосно так удельничали в этой поддержке, шма такая номенклатура, але еще, каждый голос не подавали. Беларусы решили вычекать, а что ж будет, бо бачили, что нечто не то и робится. Але, тем не менее, было ведомо, те, кто подтримали. Один из коммунистов, такой был старшина райкома из Волковыска, такой жебрик. Так он в первый день путча нам, депутатам, сказал, фронтовцам, ну что, ребята, скоро мы вас пух-пух. Там же и люди загинули, 3 человеки. А в глубоку смех из этих дураков. Был таки Пуга, министр внутренних справ. Этой Пуга настолько наполохался, когда этот путч провалился, мог бы дать загад стрелять, но не дал, было страшно. Але он наполохался так, что будет отказность, он застрелил себе. 3 раза в себе стрелял, не мог добить, так жонка добила, и жонка себе расстреляла. Идиоты, некие варьяты.
4: Система рабы, рабов была.
5: Да, система рабов, страх рабский, все это было. И вот эти комедианты, коли бы они, допустим, перемогли, а могло бы так быть, как бы некий больше рашучий там оказался, язва вот там, кто, пустили бы кровь, и никто бы ничего не сделал. И они бы тут утопили по крови, и все. Вот, вот что могло быть. Гэтая номенклатура беларуская вся, и они же чували, что до них доберутся. Тем больше Ельцин стал на коне. Ельцин забронил компартию в России, бо он был старшиной Верховного Совета РСФСР. А потом, праз день 23-го, и в уголе забронил ЦК КПСС. И яды страшно переполохались, что коли будет командовать Ельцин, а Советский Союз как бы снуе, и они были просто в прострации. И тому, как только этот путч провалился, 21-го, 22-го мы хутенько собрались и ставили питание собрать сессию на 23-й.
4: Как удалось собрать сессию? Позачерговая же это была сессия. И те верили вы, что сможете домогчись голосования у Верховном Совете, где была коммунистичная большинство? А миновито Юрас Беленький сказал, что это с вашей подачи. Вы сказали, хлопцы, давайте будем скористовывать этот момент.
5: Нам осталось максимум 3 дни, и мы хотели 23-го собрать, але супрать был Дементей. И он же удельничал в ГКЧП, фактично подтримал супрать незалежности. Был Шушкевич, и немогчимо было собрать сессию. Бо яны решают. Шушкевич наместник был, Дементей старшиня. Тогда мы собрали подписи, фронтовцы, оппозиция наша, и вернулись до Президиума Верховного Совета. Как собрали Президиум, Президиум Верховного Совета принял решение об надзвичайной сессии Верховного Совета на 24-е. И в 24-м мы целую ночь не спали, подрихтовали 14 законопроектов, распрацевали всю тактику и психологичную, и тактичную, там, крок за кроком. Нам удалось скористать их бездопоможность.
4: Як вам удалось переконать коммунистичную большинство проголосовать за надание декларации статусу конституционного закона?
5: Мы ихними голосами заборонили коммунистичную партию. Вот у чем справа. Товарищи коммунисты сидели, и мы их примусили проголосовать супроть самих себе. Потому что, как кажется, они никуда не делись. Главное было их подавить психологично. Мы это сделали одразу, как вошли со стягом. Вельми резкие выступы, все, и они головы просто согнули и от страху там дрожали. Але коли поставили питание об стягу голосовать, бо мы поставили стяг бело-червоно-белый, и требовало проголосовать, как он был в президиуме. Только 100 человек падтрымала. Астатнія супраць, яны канчаткова мазгі не страцілі. І тут жа пачынаецца дыскусія. Я адразу это спыняю, ніякой дыскусіі. Сцяг прынялі, паставілі ў нас, пашлі далей. Мы паставілі пытанне аб зняцці Зімінцея. Урэшце рэшт гэта ўдалося зрабіць. Паставілі пытанне аб кампартыі. Пайшоў на трыбуну Малафеяў, сакратар ЦК, першы, які падтрымаў ГКЧП, і яго сагналі з трыбуны, не далі яму выступіць. Камуністы ўбачылі, што ўсё, іхнага бога сагналі з трыбуны, ён нічога не значыць. І куда ім дзецца, яны ўжо натоўп. Гэта была вялікая справа, прытым да яго ніхто не дакрануўся. Ну, это мы это ведалі, не дакрануцца. І паўстала пытанне аб Зімінцею. І яны здалі Зімінцею. Пасля перапынка Зімінцей пачаў казаць, што ён там скап на мосты склады, і ўсё, ну, прагаласавалі, яго знялі. Паставілі тады Шушкевіча. Тады пытанне аб кампартыі знікла. Тады выступае Малафеяў, таварышчы, мы рашылі выйці з КПСС. І была дыскусія, куда дзецца камуністам. Нарэшце, адзін з іх, Барзумондры, сказаў, што трэба часова прыпыніць. І такім чынам іхнымі галасамі забаранілі кампартыю, а заодно і ВВКСМ, і камсамол. А там у Верховному Совете такі лябецька быў, камсамолець. Забаранілі, і от тады ўжо паўстала пытанне аб незалежнасці. І от тут многія пачалі перабягаць на наш бок. Кавалёнак, генерал.
4: Ці чакалі вы такой падтрымкі? 256 галасоў. Што найбольш паўплывала на ваганні дэпутатаў?
5: Мы ніякай падтрымкі ад іх не чакалі. Гэта былі нашыя ворагі, якія хацелі нас знішчыць, пух-пух зрабіць. Закратаваныя вагоны ўжо прыгналі на таварную станцыю. 250 тысяч наручнікаў было заказана. І яны рыхтаваліся, і гэта сур'ёзна было. Некаторыя нашыя дэпутаты прыйшлі першы дзень путча, узялі з сабою зубную пасту, шкарпэткі, і ўсё, ўжо ў турму гатовыя былі. Гэта не жарты былі. Гэта людзі, кажуць, на крыві выхаваны. Наша задача была іх прымусіць это рабіць, напалохаць, прымусіць і сказаць, вы калі вы это не зробіце, вам будзе канцы, вам будзе горы, рабіце гэта. Гэта гаварылася другімі словамі. Уявіце сабе сітуацыю. Стаяў народ на плошчы, некалькі дзесяткаў тысяч. Што мы гаворым? Прыняць рашэнне аб трансляцыі сесіі на плошчы незалежнасці. І па дынаміках усе чулі, што адбываецца на сесіі. Всё, прынялі, прагаласавалі, куда яны дзенуцца. Далей, даць магчымасць прадстаўніку народа выступіць у Верховным Савеце. Там прадстаўнік прафсаюза свабодна выступаў. Яму далі слова, ён выступіў. Яны рабілі ўжо тое, што мы казалі. Потым на наш бок перабегла некалькі камуністаў. Быў такі Евген Глушкевіч, хороший чалавек. Ён быў наменклатурщик з Віцебска, ён высокія пасады займаў у камуністычнай іерархіі. Але ён такі, як бы, трошкі націонал-камуніст за Беларусь быў, разумны чалавек. Ён перабег на наш бок, пачаў выступаць за нас і кажа, што таварышчы камуністы, але вы гэта вот не зробіце, на плошчы утварылася нацыянальная гвардыя, 300 чалавек. Калі гэта не будзе, мы паклічам іх сюды, і тады пеняйце на сябе.
6: Сапраўды створаная была. Спачатку 300, потым 1000 чалавек стварылі. Но нам трэба не бунт рабіць, а каб яны прагаласавалі. Таму іх страшылі акуратна, асабіста не зневажалі. Вялі беседу, што спаслухаць, трэба так і так, вы не правы, гэта то, хоць это рэзкая была размова, але асабіста нельга было іх задзяваць, яны павінны былі прагаласаваць. Вот такая была тактыка, і гэта ўдавалася.
5: Генерал Кавалёнак выходзіць і кажа, дэпутат Кавалёнак выступаць будзе, апазіцыя. Ніякая не апазіцыя ніколі не быў, але тут ён ужо перабег на наш бок. Потым Кебіч прылятае, та хітры быў чалавек, прылятае да нас у апазіцыю, да фронта. І пачынае гаварыць, таварыш, ребята, я все, я пхаю в адставку, скидаю себе паўнамоцтва прэм'ер-міністра. Это метад, што ён пераходзіць на наш бок. Разу тут і Кавалёнак ужо все. Гэта ж франшыз, не можна это рабіць. Вы што, мы вас паддзяржым, аставайце. Вот так ён перайшоў на наш бок, прэм'ер-міністр. Не просто груба, як сказаць. А гэты прэм'ер-міністр выступае ўжо за то, што надо ісці к незалежнасці, дзесвіцельна, таварышчы. Падрыхтаваў дакумент фактычна аб эканамічнай незалежнасці прэм'ер-міністр. І праект паказаў мне, калі я адобрыў, зачытаў.
4: Значыць, апазіцыю паважалі, яны ж убачылі, што разумныя хлопцы, з якімі трэба лічыцца.
5: Справа не ў павазе. Яны нас ненавідзілі.
6: Яны трапілі ў такую сітуацыю, што іх маглі пасадзіць. Яны не ведалі, што будзе. Няясная была сітуацыя. У Москве Ельцин, и тут Ельцин. Ваша задача была, как они, кажется, в этом страху дзейнічалі, рабілі то, что мы им скажем. Вот, але каб захавалі свой твар, мы их не загоняли в кут. Это психология. Треба было з ними аккуратно, каб яны не разбегліся. Провокаторы на площади, фронт, якое гибьё было, до мне подходять. Они были фронтовцы, я же не знали, что это агентура. Зенон, вот тут вот ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут и все. Вы понимаете, какая провокация? Вот уявите себе, это натолп, как у Москве, там же натолп был, они там Дзержинского завалили, ничего это не дало. Вот хотели то и у нас сделать. Я сказал категорично, не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина заваливать, это депутаты, лишь коммунисты, вышли и бачат бунт Ленина, и разбеглися. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался, каб их никто не докранулся. Мы их оховывали. Они нам потребные были у своим страху и в ненависти до нас. Шушкевич был весь час супрот незалежности, и он бачит, что такая ситуация невинна. Ну что, будем ставить на голосование? И могло провалиться. Не то, что провалиться. Половина могла бы устрематься. Не голосовали бы. Я бачу их разброд. И наполоханные не ведают, что робить. Лидера нема, уже то Малафеева прогнали. Дементия нема, остался ты коммунистичный натолп. Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чул этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась, вокруг будут незалежные державы. А коли мы застаемся в этой Советском Союзе, нас просто знищат как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, вот она, это шантаж. А на Усходе формуется новая империя у формы демократии. И они лечат Беларусь своей вотчиной, и что мають правы. Мы сгубим все. Зараз у нас есть шанс уратовать самих себе, уратовать наш народ и нашу державу. Давайте голосовать за незалежность. Мы тут будем в своем доме сами собой. Звертаюсь до коммунистов, что мы белорусы, мы такие самые. И они это зрозумели. И выскакивает один человек, с Гомеля таки был Мачуленко, и он узначаливал там Гомельской обкам партии коммунистичной. И он таким как бы неформальным лидером на той час был. И он выступает, товарищи коммунисты, надо поддержать то, что сказал Зинон Станиславович, а сейчас же проголосовать за независимость. И тогда пошли все выступать. Все, оказывается, да вот, я тоже так думал. И вот этот жабрик, який казал пух-пух, так само выступил и сказал, что он тоже вот правильно говорит, товарищ Поздняк. А если мы этого не сделаем, то мы будем северо-западным краем, и никакой Белоруссии не будет. Тому голосовать все. Ну, посыпалось все. И вот голосование, выявляете, что? Одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
4: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежна? Какие первые были кроки?
6: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себе гэтага хотел все жыццё, за гэта все жыццё змагаўся. И гэта як бы отбылося. Вот коли я вышел с сябрамі с Верховного Совета, гляджу на площу, и вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
4: Дякую щиро за размову, спадар Зенон. Усяго найлепшого вам.
3: У эфира прогучала публицистичная передача «Мы бачим». С вами была Алина Андреевич. Белорусские дни незалежности и змагания за их мы обмерковали с лидером Вольной Беларуси, депутатом 12-го скликания Зеноном Поздняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусская Радио Рация.
2: Мы бачим публицистика для интервью на Радио Рация.
7: Радио Рация. Рация.
8: Один з падазраваных у атацы на аэрапорт Лейпцыга – мужчына з Беларусі. Суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток праўладнага блогера. У Беластоку адбудзецца аднаўленне партыі БХД. Пра гэтай ды іншыя навіны праз 4 хвіліны расскажа Стась Дадэрка. Дачакаемся разам.

0: ситуация, охопливая все дорожные погранпереходы.
1: С архива Нивы.
2: Вышукивая и читая Ян Мордань.
1: Нива з 11 мая 1975 года. И у Берлине свой закончили поход. Репортаж Виктора Рудчика. Частка другая. Ранком 12 кастрычника 1943 года распачався гістарычны для польска войска бой пад Леніна. Трэці пехотны полк першапачаткова аставаўся на другой лініі фронту за вёскай Нікаленкі, як рэзерв камандуючага дывізіяй. Антон Мордань успамінае. Мы не поспели нават добра окопаться, а тут нахлынули немецкие самолеты и распачалася бомбежка. Так мы проходили свое боевое хрещение. Вечером загадали в атаку. На подтримку и выручку боевым сябрам першого пехотного полка, який змагався за белорусские вёски Трыгубова и Паузухи. С разбегу перескочили мы речку Мирею и помчалися через раскислое болото, по яким уже и шли в бой наши сябры. Заняли яны оборону под вёскай Трыгубова. Ночь тёмна, ничего не видно. Неведомо, где свои, а где ворог. Сядим, припавши до земли, и только две думки по голове ходят, каб не пропустить немцев и каб живым остаться. Один из наших, мой командир, Плютановый Станислав Раевский, разумел крыху немецкую мову, прислухался и кажа: «Яны нас уже вынюхали, зараз почнется разня, звеняем окопы». И добро зробили, бо тут же фашисты почали лупить у гэтае место, где мы сидели. А после 13 кастрычника на протягу целого дня развязалася над нами сапраўднае пекло. Немцы шли в атаку, мы заўзята отбивалися, да еще снарады пролетали над нашими головами. З абодвух боков фронту самолеты кидали бомбы и страчали кулеметы. Дым, огонь, енк пораненных, як у пекельным котле. Там на наших вачах загинул командир першей роты с полка, молодый подпоручник с Киева Юлиан Сламчинский, який вельми хотел убачить Варшаву. Скащили его кулеметной чергой. Не отступили, выконали свое боевое задание и утрымаліся на своих позициях, покуль на світанні 14 кастрычника не подмянили их знов советские войны. А пасля были еще бои за Варшаву, за Поморский вал, за Калабжек, форсирование широководной Одры и врешце штурм Берлина, бо Антона Морданя пасля бою под Леніна перевели у найбольш выкрываўлены в гэтым бою перший пехотный полк, а затем став ён артилеристом и со своей батареей штурмовал Берлин. Я вам хочу, однако, рассказать не про берлинский бой, говорит он, бо об этом есть уже и фильмы, и книжки. Хочу вам рассказать про то, что я бачу в Берлине уже после бою. Ведаете, как фашисты знутковались над нашими народами. Моего брата так само замучили у лагеры. И своему немецкому народу столько они беды нарабили. Вот, закончилась стрелянина. Повылазили немцы со своих сховищаў, холодныя і засохшыя, просяць вады, і як авечкі становяцца ў даўжэзныя чэргі за ядой і вадой. Глядзеў я на іх і думаў, вось яны хацелі заваяваць цэлы свет. Прилипла до меня одна немка, каб для яе без чарги набрать воды, бо спешалася до своих дзяцей. Хотел было адапхнуть яе от сябе прикладам, але супакоюся, я ж не фашист, каб их методы пераймаць. И набрав я ёй воды, хай вспоминае польского жалнера. Антон Мордань закончил войсковую службу в вересні 1945 года и поселился в Гайнаўцы. Стал лесником.
2: Сторонки тыдняка Нива гарта учитал Ян Мордань.
3: Радио Рацца. Сямятычы.
2: Кобрин.
3: Высокая.
2: Яно Падляшки.
3: 99,2 FM.

0: Сердце. Мы разум.
1: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка. Радио Рация.
2: Вітаем вас з савецкага боку. Мы знаходзімся ў горадзе Заслаў, які мае шматвекавую гісторыю.
3: А шмат цікавых фактаў пра жыццё ў даўнім памежным рэгіёне знае мясцовы гісторык і даследчык менавіта гэтай тэмы Ігар Мельнікаў.
4: У міжваенны час не было такога, каб, што называецца, быў малы памежны рух. А насамрэч мяжа была зачынена, і калі ў 20-х гады яшчэ існаваў малы памежны рух, то ў 30-х гады для таго, каб перасекшы мяжу, трэба было мець пашпарт і мець візу. А можете себе уявить, мы находимся на польском боку, вот той домик находится на советском боку. Для того, как туда трапить, мне треба ехать в Варшаву, отримать визу и поехать туда. Ну, на холера я буду это робить. Люди шли и отримливали альбо максимость перейти и поразмовлять со свояками, альбо стреляли у них просто. И то же самое было связано с советским боком. Советский бок переходил, ходил, а советский бок еще горш. Бо, когда с польского боку можно было отримать визу, все-таки поехать. Вот те же самые советы. То есть с советского боку никто так легально... То есть ездили кто? Альбо дипломаты, альбо инженеры некие, там, на, там промысловники, обмены были. Альбо ездили шпионы, само собой зрозумело. Вот этим техником ведь Мишмат ездил, например, на войну в Испанию. В Испании там они, ну, так называли интернационалисты. И сярод их было шмат нкусовцев, например. Есть вспоминания этих людей, ведь мечкавые, они описывают деталево. Это все. Ну, вельми цікавы факт, знакамітый верш про савецкі пашпарт Маяковскі напісаў менавіта ў Коласава, на гэтай станцыі памежнай, калі туды заехаў, і досыць цікавы апісаў просто банальна тое, што бачыў перад вачамі. Як той разглядае гэты пашпарт, той пашпарт, як там гэтая калючка ляжыць, дрот гэты калючы. Гэтыя дэталі досыць цікавыя, но так просто вот малага памежнага руху ў сучасным разуменні гэтага не існавала. А і просто людзі самі выбіралі. Вот мяжа была так званая зелёная мяжа, па сутнасці. Ну, дрот ёсць, хотя советы, опять же, советы отрывали, например, волчьи ямы. Это великая яма, якой ставили колы. Если туда трапил, то каюк. Советам дозволялось стрелять. Поляки так само стреляли, то есть без другого слова. Але люди вымышлены были и контрабандисты, и просто звычайные. Тут у нас для одной из вёсок в уголе веселье перешло у советы. То есть они отгуляли у Польши и пошли до своего у советы. Ну и все поехали в Сибирь потом догуливать. Да, и вот такая как бы была история. Хотя, опять же, история ведь мечкавая была вот тут вот у Трижках. 39-й год уже пришли, соли не было в Польше. Вот цікавый момент, я шукал, чому, ну как бы мне никто не подказал, в документах так само, но вот мясцовые кажут, ну вот была, но я думаю, что худшее все связано было с войной, было, зникли соли, спички, запалки, непосредственно перед войной, и пошли у советы, вот у Петришки на рынок, а кажем, напрамты мы были классно, по-европейскому. И помежники нас сразу вылапывали, что мы заходим, как бы, типа, свои, по-белорусски размовляем, а лишь мы-то одеты не так, как яны. Ну и завели меня с мамой в помежный этот КПП. И начинают допытывать, что и як, чего ты, бабка сюда, тетка сюда пришла. А мне накажут, ну, хлопчики, ну, нема у нас соли запалок. Каже, иди, тетка, хутка у тебя будут и соль, и запалки. То есть они ведали уже, что 17 вересня хутка будет.
3: А мы уже завтра поспробуем доведаться, что засталося по легендарной станции у вёсочцы Негаревая. Запрошаем.
1: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междержавных спречек. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхом вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поделенной Беларуси». Слухайте на хвалях Белорусского радио Рация.
5: Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку Держвыдавецтва судили за содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета в Беларусь.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1652 день войны. Керівник Кремля Владимир Путин назвал поведомление подрыхтоўцы России до мобилизации после выборов в Державную Думу лухтой и информационной атакой на Россию. Заява прогучала на пресс-конференции после саммиту Шанхайской организации супрацовництва в Бишкеку. Ранее украинская выведка поведомила, что российский генштаб подрыхтовал вариант додатковой мобилизации по мере 600 тысяч человек в 26-27 годах по 300 тысяч в штогод. Яны плануются в первую чергу для пополнения подразделений, которые воюют супроть Украины, новых войсковых часток. В российском громадстве растет занепокоенность махчимой другой хвалей мобилизации, стверджает эксперт программы российских и белорусских студий у Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк. В якости доказу он приводит рекордно узрослую колькость громадян в России, которые выезжают, где, например, в Грузию.
4: Мы бачимо рекордные запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде.
3: Причому гетя занепокоєність російців бачна і по абсолютно провладній соціології. Каля 57% опытаных выказывают тревогу дотычно внутренней и внешней политики России. При этом никаких протестных настроев у российском громадстве не бачно.
4: И тому в этом контексте, та аналогично, если российская влада оголосит другу хвилю мобилизации, я бы не ожидал того, что мы будем спостерігати какие-то массовые протесты против такого решения.
3: От российцев в такой ситуации варто чекать еще большего повеличения количества тех, кто будет выезжать со своей страны, меркует Аксентюк. Репрессию Беларуси. Редакторку державного выдавецтва Светлану Дяудеру осудили за небыто содейничание экстремистской деятельности. Вырок вынес Менский городский суд. Просудили хатнюю химию. Светлане 33 года, яна мянчанка, працавала у выдавецтве «Эдукация и выхование». Поза працей шмат уваги отдавала волонтерству, займалася жывёлами. Инцидент у небе. Пассажирский самолет «Лёд», який летел из Вильни у Варшаву, 1 вересня ненадолго вошел в поветренную простору Беларуси про зумовы надворья. Про это выданию мост поведомили у польской авиакомпании. По маршруте полету формовался мощный навальничный фронт. Для обеспечения безопасности командир поветренного судна по узгоднению с диспетчерской службы в Вильни попросил скорректовать курс, отримал на это дозвол. Затем самолет перешел под керование польской районной диспетчерской службы. У авиакомпании додали, что лед не выконывая рейсы с выкористанием поветренной просторы Беларуси, а 1 вересня самолет опынулся над Городенской областью только на несколько десятков секунд. Нагадаю, что у травня 21 года Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям с краинов Евразвязу позбегать полетов проз Беларусь. Такое решение было принято после примусовой посадки в Минску самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борте. Однако правила допускают такие пролет при непредбаченных обставинах. С життя диаспоры. 8 вересня в Варшаве на замковом пляце белорусы будут отзначать День войсковой славы. И он традиционно примеркованный до угодка Варшанской битвы 1514 года, одной из самых славных перемог над Москвой у суместной военной истории белорусов, литовцев, поляков и украинцев. Этот триумф демонструет силу духу, тактичный гений и одинство перед тваром внешней погрозы, говорит организатор акции, лидер руху солидарности «Разом» Вячеслав Сивчик.
5: Удалось спынить на стагоддзе экспансию Москвы на Захад. Мы памятаем и про наши перемоги, и про наши ахвяры. Зараз белорусский народ в катастрофичной ситуации. Тому я запрошаю всех, как мы разом все-таки показали, что Беларусь вырвется с подмосковской неволи. И наша история нам мусить да помогши. Тому до сустречи в Варшаве 8 вересня о 18:30 на пляце Замковым на дне белорусской войсковой славы.
3: Паводле Сіўчыка, перамога пад Воршай навечна ўпісала імёны нашых воінаў у летапіс еўрапейскай славы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 11 да 13 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, ападкаў не чакаецца, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 3 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 2 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Хьюга Мантэнегра з ягоным аркестрам, Білі Прэстон разам з Red Hot Chili Peppers, а таксама калектывы The Impressions, Martha and the Vandellas, Caravan, Electric Light Orchestra, Toto, Simply Red, Fear Factory, The B2. Мусіць атрымацца даволі цікава, таму далучайцеся. 2 верасня 1925-го нарадзіўся Хьюга Мантэнегра, амерыканскі дырыжор, аранжыроўшчык і кампазітар саундтрэкаў да фільмаў. Найбольш вядомы як аўтар перакладанняў музыкі для так званых спагетці-вестэрнаў. Працы Мантэнегра мелі вырашальнае значэнне і аказалі ўплыў на будучыя пакаленні музыкаў, даўшы штуршок да працы над музыкай у стылях рэтра-дыфутурызм з выкарыстаннем сінтэзатара Moog і дапамаглі падняць яго папулярнасць. Бадай, самым вядомым творам Хьюга Мантэнегра з'яўляецца ягоная версія асноўнай тэмы да фільма Серджо Леоне «Добры, дрэнны, злы», першапачаткова напісанай Энія Марыконе. Гэтая апрацоўка заняла другое месца ў чарце Billboard Hot 100, трэцяе месца ў канадскім чарце і правяла 4 тыдні на верхняй пазіцыі брытанскага чарта ў 68-м годзе.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 2 вересня 1946-го нарадился Билли Престон, вядомый американский клавишник. На протягу своей музычной карьеры он працавал с такими выканавцами, как Махалия Джексон, Рэй Чарльз, Сэм Кук, Литл Ричард, Боб Дилан, Арета Франклин, Элтон Джон, Битлз, Роллинг Стоунс да иншими. Перелишивать усіх просто не мая сенсу. Престон научился грать на пианино у 3 годы и лечился вундеркиндом от музыки. До того ж працавал сольно. У 80-х о Престоне было амаль не чувать, не у апошнюю чаргу з-за вострых праблемаў з алкаголем і наркотыкамі. У 90-е ён працягваў працаваць з Джорджам Харрысонам і з Эрыкам Клэптонам. Адным з апошніх ягоных запісаў быў трэк «Warlocks» для альбома «Stadium Arcadium» гурта «Red Hot Chili Peppers». Давайте паслухаем.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 2 вересня 1958-го народился Фриц Макінтайр, британский музыка, клавишник гурта Simply Red с 85 по 96 год. Але часом он выконывал и вокальные партии. Слухаем одну из самых ведомых песен Simply Red – «Something Got Me Started» с самого коммерцийно-поспехового альбома «Stars». Там и клавиши, и вокал Фрица Макінтайра, как кажуть, як на долоні.